дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Тебе нужно актером стать.
1: Мне, нет, мне просто нужна определенная роль. И все.
0: Следующая штука. Сейчас будет история о том, когда он просто хотел отдохнуть в отпуске, но у него есть ты. Поэтому делаем фотосессию. Так, вперед, вперед.
1: Где эти батарейки достать?
0: Покажи, что ты нафоткал. Покажи, что ты нафоткал. Ну, я так и знала, я так и знала. Посмотри, здесь криво все.
1: Где кнопка, которую выключить вот просто на время отпуска и все, чтобы было поспокойнее?
0: А вот мою подругу парень нормально фотографирует.
1: Еще одна штука. Когда удаляешь у стоматолога зубы, то обязательно забирай их с собой. А то стоматологи кладут эти зубы себе под подушки, и им зубная фея приносит деньги. Вот поэтому они и богаты. Вот и все. Секрет раскрыт.
0: Все понятно. Все понятно.
1: Ну, простите, стоматологи. Я люблю.
2: Начни день на позитиве. Заряжайся по полной. С командой Wake Up Show и современными хитами. Wake Up Show. Слушай уже в следующем часе на новом радио. Любишь ходить в кино? Играй с новым радио и ходи в кино бесплатно. По будням в 12:30. Играй в мувибокс, побеждай соперников и получай звание киноман дня. Игра мувибокс на новом радио. Твои билеты в кино от кинопространства Мун и кинотеатров Silver Screen. 18+. Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио.

0: для тебя сочная новинка эфира на новом радио.
1: Новинку эфира тебе дарит Макс Лайн.
2: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: И вот она, первая штука. Сидим с ним вместе. Он говорит, что парням своим сейчас отвечаешь? Вот думаю, увидел или пошутил?
2: Ой, как некрасиво.
1: Ну, а вот это вот говорить парням своим отвечаешь. А это красиво?
3: Это ревность. Он показывает, как он сильно тебя любит.
1: А доверие? Доверие, Руслан. Есть такое слово.
3: А потом ты будешь говорить, что он совсем не ревнует, значит, не любит.
1: Неправда. Не буду такое говорить.
3: Следующая штука. Кому нужны призраки, если можно самому медленно ходить по своему дому, рыдая и вопя?
1: Можно еще цепь в руку взять и стучать по стене.
3: И колпачок вот этот надеть на голову.
1: Следующая штука. Я уже как-то, похоже, шутила, но поскольку она про тебя, Руслан, то...
3: Ну, давай.
1: Пошучу еще раз. Немножко другая версия. В любой непонятной ситуации главное не отвечать коллеге до тех пор, пока он не напишет «Спасибо, сам разобрался».
3: А чего это она про меня? And then she said, how long can you hold this? And she found, shockingly to her, she was totally not expecting this, that the women were able to hold that isometric exercise for 25, 30, 45 minutes, 50 minutes. And guys would come in, strong guys, big bulky guys, and they would last for 2 to 5 minutes. So she was thought, wow, this is a real sex difference I'm seeing here in muscle ability that isn't your max explosive capacity, which is what men's bodies tend to be a little bit better at. That running really fast for a short distance, that sprint, that lifting a heavy weight a few times, which is a great and wonderful strength. But well, there's this other strength that is an endurance strength, being able to lift and hold a lower weight for a longer time. And she saw this in all sorts of other body parts as well. At 40 to 80% of your max, women were able to maintain this muscle. The answer is fat. So women preferentially fuel their muscles with fat and men with carbs. And so we see that in endurance races and even in marathons that are a little bit shorter, where men tend to have less even pacing and can crash and burn out more easily, whereas women have nice even reports. So we also see that in the real world, where we see women doing a lot of work of humanity that requires this, like walking long distances, carrying a child or carrying water, which is always considered women's work, or gathering firewood, gathering heavy things and lugging stuff around. Tanning hides, which is a multi-hour effort of just continual exercise. We see women's bodies sort of really great at this endurance exercise, and we see this in athletics, but we also

0: Новое радио. Реклама.
1: Туристско-оздоровительный комплекс «Лосвида» всего в 30 километрах от Витебска. Чистый воздух, расслабляющие спа-процедуры и уютные номера. Бронируйте по телефону плюс 375-29-305-87-36 или на сайте toklosvida.by. Ваш идеальный отдых начинается здесь.
2: Компания «Агролизинг» празднует 20 лет. Мы исполнили мечты тысяч клиентов и развиваем бизнес дальше. Для вас минимальный аванс, быстрое одобрение и надежное партнерство на годы. Спасибо за доверие. Рассчитайте платеж на agrolizing.by или наберите по единому номеру 236.
3: Пэтсфест возвращается. 8 и 9 августа в Лейксайд Парк пройдет фестиваль для любителей домашних животных. Вас ждут призы и подарки от партнеров, конкурсы, большая детская зона, маркет, фудкорт, кинологические виды спорта и многое другое. Приходите всей семьей на Пэтсфест. Вход свободный. Организатор ООО «Концерт Продакшн», Минск, Революционная, 12, помещение 31. Телефон плюс 375-29-320-17-17. При поддержке Нового радио. 0+.
0: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия, ее народ и российские власти переживают период формирования нового мироустройства, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу 8-го созыва Госдумы. Президент поблагодарил депутатов за эффективную работу по защите национального суверенитета, сплоченность разных политических сил.
2: Прошу использовать этот предвыборный период максимально рачительно и продуктивно. Собирать предложения, наказы людей, чтобы потом реализовывать их в депутатской работе. Ее основа именно там, в избирательных округах, в прочной обратной связи между властью и огромным, многообразным, самобытным российским обществом. Нужно слышать его голос и всегда ему следовать. Уверен, что... И проведут избирательную кампанию.

0: Председатель Госдумы напомнил, что число санкций против России и ее граждан превысило 32 тысячи. Российские войска ударили по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, поражены объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов в порту Одесса, резервуары с топливом в порту Черноморск, сухогруз с грузами военного назначения в порту Николаев. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 7 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николайполье, Семеновка, Риховатка, Никаноровка, Николаевка, Алексеева, Дружковка и Краматорск Донецкой Народной Республики. За сутки Киев потерял более 200 боевиков, бронетранспортер и 19 автомобилей. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 350 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Доброполя, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих.
0: Экипаж ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства БПЛА и места их хранения, объекты ТЭК и транспорта, используемые в интересах ВСУ. Средствами ПВО сбиты 5 управляемых авиабомб и почти 1500 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 182 украинских беспилотника. В Армении необходимо как можно скорее провести референдум для определения дальнейшего политического курса страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Главы государств поговорили по телефону по инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
2: Вот сейчас мы выпустим уже сообщение пресс-службы, естественно, обсуждали двусторонние отношения. И был разговор в продолжение того понимания и того заявления, которое недавно было принято лидеров стран Евразэс по Армении. Вот, и была подчеркнута необходимость скорейшего проведения в Армении референдума на предмет того, определиться, в какую сторону армяне хотят идти.
0: Владимир Путин призвал как можно быстрее провести в республике общенациональный референдум о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в Кремле. Самыми дождливыми днями на этой неделе в столичном регионе будут среда и четверг, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. По словам синоптика, во вторник возможны кратковременные осадки.
3: Центральную Россию завтра ждет кратковременное потепление. В столице локальные ливни и грозы, днем плюс 27. В среду-четверг осадки в мегаполисе усилятся, и воздух сразу остынет до плюс 19-22. Но затем, как и в Поволжье, в регион дотянется гребень солнечного антициклона, несущий потепление до плюс 25-27. По предварительным прогнозам, такая погода продержится все первые дни августа.
0: Погода. В Санкт-Петербурге во вторник днем дождь и гроза плюс 21, в Москве 27 градусов, малооблачно. Сейчас в российской столице плюс 20.

0: 1939 годам. Тогда биолог Гилсимар Гисласен нашел комара на борту самолета из Гренландии. Образец хранится в Музее науки. Отсутствие комаров связывают с удаленностью острова и характером климата, долгими холодными зимами и резкими перепадами температуры, которые мешают развитию устойчивых популяций. Обнаруженные насекомые относятся к роду, который известен устойчивостью к холодам. Появление нескольких взрослых особей указывает на возможное существование популяции. Изменение климата способствует более теплой зиме и увеличивает шансы комаров на закрепление на острове.
1: Аудио сторис.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость. Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу. Эту боль перетерпя, я дышать не перестану. Все равно счастливой стану, все равно счастливой стану.

0: Audio Stories.
1: Исследователи предложили использовать съедобный гриб и древесные волокна для создания экологичной гидроизоляционной оболочки для борьбы с загрязнением окружающей среды одноразовой упаковкой. Ученые создали раствор мицелия с нановолокнами целлюлозы, нанесли его на ткани и бумагу, стимулировали рост грибка при тепле, затем высушили покрытие. Образцы быстро приобрели гидрофобные свойства. Капля воды на них сохранялась сферой, а также они не пропускали нефтепродукты и растительные жиры. Эксперименты показали, что грибковая пленка на бумаге, джинсовом хлопке, полиэстере и древесине эффективно защищает от влаги, жиров и масел. Этот метод может существенно сократить количество одноразового пластика, загрязняющего природу.
0: Аудио сторис.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том,

до них высот, которые тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вымет, от которого быстро пьянеет

Пари. На асфальте вас дети рисуют, Монше, как вы на королеву похожи.

сколько чудес за туманами кроется. Не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
1: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
1: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Большая энциклопедия лета. Июль.
1: Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Audio Stories.
1: Своды Манье – это специальная конструкция из бетона, армированного стекловолокном. Ее преимущественно используют в сельском хозяйстве и строительстве для возведения теплиц, парников и небольших зданий. Этот метод строительства получил свое название благодаря французскому инженеру Жозефу Луи Монье, который впервые предложил использование железобетона в середине XIX века. Изначально Монье разработал технологию для изготовления прочных бетонных труб и бассейнов, но вскоре железобетон стал применяться для строительства крупных сооружений благодаря своей прочности и долговечности. Это позволило адаптировать метод для массового производства быстровозводимых конструкций. Своды Манье изготавливаются путем формовки цементного раствора вокруг стальных каркасов или сеток. После застывания материал приобретает высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Преимущество конструкции – хорошие теплоизоляционные свойства, простота монтажа и экономичность за счет использования местных материалов.
0: Audio Stories.

Азайку в ранность, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок. Чайчий пирог для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок. Когда братва по кругу пустит папиросу, и под душаночкой тусуется душа, легко и просто.

Мы каторжане, все к лишениям терпеливы. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо, у него на сердце рано.

порядок. И была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших. Да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

0: Audio Stories.
1: Известно, что лягушки входят в рацион жителей Франции, отчего британцы прозвали их лягушатниками. Впрочем, употребление лягушек характерно не только для французов. Они также популярны в Италии и Германии. Франция известна видом съедобной лягушки, хотя этот вид широко распространен по всей Европе и европейской части России, исключая лишь Средиземноморье и южные регионы России. Особенность названия вида – латинская аббревиатура КЛ, которая означает термин «клептон». Так называют вид, который появился в результате скрещивания двух других видов. Съедобная лягушка возникла в результате смешения генотипов озерной и прудовой лягушек, чьи зоны обитания перекрываются. Их потомство воспроизводится полусексуальным способом, при котором наследственный материал одного родителя утрачивается в последующих поколениях. Так, если спариваются прудовая и озерная лягушки, появляется съедобная. Скрещивание съедобной с прудовой вновь дает съедобную форму, без участия генетики прудовой. Но если скрестить съедобную с озерной, результатом станет чистая линия озерной формы, без признаков присутствия генома прудовой особи. Размеры съедобной и озерной лягушек сопоставимы. Обе достигают длины около 11 сантиметров, тогда как прудовая вырастает только до 8. Теоретически все три вида являются равноценными в гастрономическом плане, поскольку вкусовая разница несущественна. Вероятно, что на обеденный стол попадают представители всех трех видов.
0: Audio Stories.

знайте, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд небес, был прост.

0: Прогноз погоды.
1: Сервис Яндекс.Погоды сообщает, во вторник днем в Москве переменная облачность, возможны дожди, плюс 26. Ветер южный, давление 741 миллиметр.
0: Радио «Шансон».

0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас.
1: Журавли над лагерем.

0: любить верила, знала.
1: Терпение и воля все перетру.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что ты.